0: Чем окнем пристегнем на часа, можем.
1: Montreal, good evening, American 136 Heavy, level 350.
0: American 136 Heavy, Montreal, Sarah, можем.